0: птицей прилетела, и в детство нить оборвала. Поговори со мною, мама, о чем-нибудь поговори. До звездной полночи, до самой, мне снова детство подари. Поговори со мною, мама, о чем-нибудь поговори. До звездной полночи, до самой, мне снова детство подари.
1: Як ҷавон сипос, як ҷавон сипос. Саломат бону ва акнун як суруди хеле дилнишинро коргардонамон омода мекунад. Омода мешавем ба бахши пурсишу посух занг бизанем.

0: ای هموطن بیا، باز آی تا که شعر و سخن گلفشان شود. با همت تو باغ و چمن گلفشان شود، با زحمت تو خاک وطن گلفشان شود. ای هموطن بیا، ای جان من بیا. ای هموطن بیا و گوش به صدای دوشنبه بینی. صدای دوشنبه ترنمگری وطن دوستی و وحدت آفرینی.
1: Мобильный подход к креативным новостям.
2: Информационная служба 102.2 FM. Садуи Душанбе.
3: Здравствуйте, у микрофона Тимур Бандишоев. Главные новости к этому часу. 17 июля президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, провел встречу с кадрами, представленными к назначению на руководящие должности в министерствах и ведомствах, курирующих сферы банковской деятельности, образования, науки, транспорта, энергетики, таможенного дела и пенсионного обеспечения. Кадровые изменения также произведены в ряде учреждений среднего профессионального и высшего образования Министерства образования и науки Республики Таджикистан. На руководящие должности в этих образовательных учреждениях назначены молодые специалисты, имеющие значительные достижения в научной и педагогической деятельности. В ходе встречи лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, на конкретных примерах проанализировал уровень и качество образования в учреждениях Министерства образования и науки, дал конкретные поручения по повышению качества обучения, подготовке молодых специалистов, а также устранению недостатков, связанных с нехваткой педагогических кадров и специалистов, отвечающих современным требованиям. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, напутствовал назначенных на новые должности руководителей на верное и преданное служение Родине и народу Таджикистана, на добросовестное и честное исполнение своих служебных обязанностей. Указом президента Республики Таджикистан Гуломзода Зиурадшоу Гуломали назначен заместителем председателя Национального банка Таджикистана. Постановлением правительства Республики Таджикистан Ибрагимзода Илхомудин Раджабали освобожден от должности ректора Межгосударственного высшего образовательного учреждения Российско-Таджикский Славянский университет в связи с переходом на другую работу. Постановлением правительства Республики Таджикистан Дустзода Хамрохон Джума освобожден от должности директора Государственного учреждения Национальный центр переводов при Комитете по языку и терминологии при правительстве Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу. Постановлением правительства Республики Таджикистан Нуридин Зода Сайджамулидин Хайдар освобожден от должности директора Государственного образовательного учреждения «Президентская школа для одаренных учащихся в городе Кулябе» в связи с переходом на другую работу. Постановлением правительства Республики Таджикистан Джалолзода Фирдавс Махмадмурод освобожден от должности заместителя директора Агентства социального страхования и пенсий при правительстве Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу. Постановлением правительства Республики Таджикистан Ибрагимзода Ильхомудин Раджабали назначен заместителем министра образования и науки Республики Таджикистан. Постановлением правительства Республики Таджикистан Йокубзода Сугроб назначен заместителем министра транспорта Республики Таджикистан. Постановлением правительства Республики Таджикистан Яхьёзода Парвиз Джамол назначен заместителем министра энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан. Постановлением правительства Республики Таджикистан Давладзода Азизулло Нусратулло назначен заместителем начальника таможенной службы при правительстве Республики Таджикистан. Постановлением правительства Республики Таджикистан Рахмонзода Рамазон Зикирулло назначен директором государственного учреждения Институт изучения ледников и криосферы Национальной академии наук Таджикистан. Постановлением правительства Республики Таджикистан Золотухин Алексей Валерьевич назначен ректором Межгосударственного высшего образовательного учреждения Российско-Таджикский Славянский университет. постановлением правительства Республики Таджикистан Фарухджони Саиджафар назначен директором государственного образовательного учреждения «Президентская школа для одаренных учащихся» в городе Куляби. Постановлением правительства Республики Таджикистан Давладзода Зафар Ширали назначен директором государственного образовательного учреждения «Президентская школа для одаренных учащихся» в районе Тимур-Малик Хатлонской области. Постановлением правительства Республики Таджикистан Нуриддинзода Саиджамулиддин Хайдар назначен директором государственного образовательного учреждения «Президентская школа для одаренных учащихся» в Бальджуванском районе Хатлонской области. Постановлением правительства Республики Таджикистан Абдурахмон Зуда Шавали Ахмат назначен заместителем директора Агентства социального страхования и пенсий при правительстве Республики Таджикистан. Постановлением правительства Республики Таджикистан Хутамзуда Каримхон Давлатали назначен заместителем председателя правления Государственного унитарного предприятия Промышленно-экспортный банк Таджикистана Сануат Содиротбонг. Распоряжением президента Республики Таджикистан Мукаддас Зода Фирдавс Мукаддас освобожден от должности заместителя начальника управления стратегического планирования и реформ исполнительного аппарата президента Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу. Это были главные новости к этому часу.
2: Вашу информацию вы можете отправлять на электронную почту sadopress@gmail.com или по телефону 227-74-77. Мы готовы к сотрудничеству.
0: Сифиль агар шават бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш катор, бози накунад зинхор. Хобака шават душвор, таб кунад ногах бисьор. Падарону модарон, пардифен шават дармон.
4: Пардифен биби ва пардифен китс, фавран ва бихауф, дардро раф карда. Ильти хобут табро, но буд месозад. Суспензией пардифен биби ва пардифен китсро, аз дору хонао. Дастрас кунид. Ихтимоли махдудияти истифода дорад. Каблан, бо духтур маслихат.
5: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
6: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
7: Ты живёшь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
8: Шумо сулфа шудед, шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол, сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. Худи оне ки сулфа набуд. Хоҳед ки сулфа бартараф шавад дар ҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.

0: событийный маршрут.
1: В Душанбе пройдет республиканский конкурс «Топ-35 надежных партнеров года». Конкурс приурочен к 35-летию государственной независимости Республики Таджикистан. И это не просто праздничная инициатива, а серьезный шаг для развития отечественного бизнеса. Тему продолжит моя коллега Ирина Умарова.
2: Приветствую тебя, Тимур, и всех тех, кто вместе с нами на волне радиостанции «Садой Душанбе». Действительно, в Таджикистане готовятся к масштабному событию в деловой среде. В августе в Душанбе пройдет республиканский конкурс под названием «Топ-35 надежных партнеров года». И это мероприятие приурочено к 35-летию государственной независимости Республики Таджикистан. Именно об этом в нашем репортаже более подробно и прямо сейчас. Сегодня в Душанбе и на улицах, и в деловой среде чувствуется особая деловая энергия. Предприниматели очень активно обсуждают предстоящий конкурс. Но и это неудивительно. Статус надежного партнера здесь ценят особенно высоко. О том, как родилась идея конкурса, рассказал председатель торгово-промышленной палаты Республики Таджикистан Фархот Шох Рахмонализода на пресс-конференции, которая прошла на днях в городе Душанбе. Конкурс призван показать, что в нашей стране есть компании, на которые можно положиться. Это и стимул для бизнеса, и сигнал для инвесторов. В Таджикистане умеют работать честно и качественно. В конкурсе смогут принять участие самые разные представители делового сообщества. От производственных компаний и банков до страховых организаций и предприятий сферы услуг. По словам организаторов, главная цель этого мероприятия – не просто назвать лучших, а именно укрепить доверие внутри бизнес-среды и сделать таджикских предпринимателей более заметными уже на международной арене. Такие конкурсы важны, потому что репутация – это тоже капитал. Когда компания попадает в список надежных партнеров, ей проще договариваться о новых контрактах, привлекать финансирование и выходить на экспорт. Еще одна важная задача конкурса – это стимулировать здоровую конкуренцию и мотивировать бизнес повышать качество своей продукции и услуг. Ведь признание коллег и государства – это не только почет, но и, конечно же, ответственность. Сейчас торгово-промышленная палата Республики Таджикистан ведет активную подготовку. Формируются критерии оценки, идет информирование потенциальных участников. И уже совсем скоро предприниматели смогут подать свои заявки, чтобы побороться за звание одного из топ-35. Таков деловой пульс Душанбе. Накануне юбилея независимости страна не только отмечает важную дату, но и делает ставку на развитие сильного и надежного, а самое главное – открытого для сотрудничества бизнеса. Это был наш репортаж о конкурсе «Топ-35 надежных партнеров года». С вами была ведущая Ирина Умарова, и я с удовольствием передаю слово в студию своему коллеге Тимуру Бандишоеву.
1: Спасибо, Ирина. Да, чувствуется, что в Душанбе сейчас особая атмосфера. И правда, в бизнесе надежность – это фундамент, без которого не построить ни долгосрочных партнерств, ни устойчивого развития.
0: Событийный маршрут.

Изучаем английский легко. Вы слушаете программу «Изучаем английский легко». И сегодня мы будем учить английский вместе с Шакирой и ее лирической песней «Underneath Your Clothes». Эта песня спокойная, романтичная и очень понятная по языку. В ней много полезной лексики про чувства, уверенность, поддержку и близость, а грамматика подходит даже тем, кто только начинает изучать английский.

говорим о характере или чувствах. Clothes – одежда. Слово всегда используется во множественном числе, даже если речь идет об одном предмете. В песне много фраз используется в present simple, потому что героиня говорит о том, что всегда правда, а не только сейчас. Попробуйте во время песни уловить знакомые слова, понять общее настроение, не переводить все дословно, а чувствовать смысл. А теперь послушаем песню и попробуем услышать, как английский звучит в музыке. Shakira – Underneath Your Clothes. Это была программа «Изучаем английский легко». Слушайте музыку, учите язык и помните, английский становится легче, когда он связан с эмоциями. До встречи в следующем выпуске.

0: Событийный маршрут.
1: 17 июля в детском отделе Национальной библиотеки Таджикистана состоялось мероприятие, посвященное жизни и творчеству народного поэта Таджикистана Мирзо Турсунзаде. Мероприятие было организовано при содействии телеканала «Бахористон», где участвовали учащиеся младших и средних классов с целью популяризации национальной литературы, воспитания патриотизма и уважения к культурному наследию. В программу вошли книжная выставка, громкие чтения стихов и обсуждение произведений поэта. Тему продолжит моя коллега Малика Шарипова.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вы на волне 102.2 FM Садоя Душанбе. Сегодня было мероприятие в Национальной библиотеке Таджикистана, посвященное творчеству и деятельности Мирзо Турсунзаде. Вот что об этом сказала Бубой Вайнаубад, которая работает в отделе PR, задача которой состоит осведомлять людей с помощью социальных сетей о мероприятиях, которые проходят в Национальной библиотеке. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, разрешено ли родителям находиться рядом во время съемок, чтобы поддержать детей или нет?
3: Да, разумеется, они будут участвовать, только сидят за кадром и поддерживают своих детей, но, разумеется, они соблюдают абсолютную тишину, чтобы не мешать течению съемок.
2: Дорогие радиослушатели, каждый, кто хоть раз посещал библиотеку в детстве или сейчас, в настоящее время, конечно же, задает себе вопрос, а что я там увижу, а что я там узнаю? И вот с этим интересным вопросом мы обратились к Фарога Талибовне, которая является заведующим детским отделом Национальной библиотеки. Здравствуйте!
4: Здравствуйте!
2: Фаруга Тулибовна, скажите, пожалуйста, какова основная цель мероприятия?
4: Основная и ключевая цель работы Национальной библиотеки – это привитие любовь к чтению и знаниям и посещение библиотеки. Каждый читатель после посещения нашей библиотеки заряжается интересом и приходит в следующий раз уже со своими друзьями или родственниками. Число наших читателей увеличивается.
2: Какова возрастная категория? То есть есть какие-то определенные критерии?
4: Нет, знаете, здесь нет определенной возрастной группы. У нас каждый читатель наш уже драгоценный гость. Это и школьники, и маленькие дети, которые учат стихи с родителями.
0: Событийный маршрут. Аромат дня.
1: В эфире рубрика «Аромат дня». И сегодня мы познакомимся с настоящей легендой парфюмерного мира одеколоном 4711 Original Eau de Cologne. Есть ароматы, которые переживают эпохи. Именно таким стал 4711, один из старейших одеколонов в мире. Его история начинается в немецком городе Кёльне более 200 лет назад. Название связано с номером дома 4711, который во времена наполеоновской оккупации получил знаменитый парфюмерный дом. С первых нот аромат встречает искрящейся свежестью цитрусов. Лимон, бергамот и апельсин создают ощущение прохладного утра и чистого воздуха после дождя. Затем раскрываются нежные оттенки лаванды и розмарина, а завершает композицию легкий шлейф нероли, цветков горького апельсина. 4711 сложно назвать модным или трендовым, он вне времени. Его выбирают те, кто ценит естественность, чистоту и классическую элегантность. Это аромат, который не стремится доминировать, а лишь деликатно подчеркивает настроение своего обладателя. Интересно, что изначально 4711 использовали не только как парфюм. Благодаря высокому содержанию натуральных эфирных масел его считали освежающим и тонизирующим средством. Не случайно многие до сих пор наносят его не только на запястье, но и используют как бодрящий ароматический спрей. Если вам хочется почувствовать дыхание классики и открыть для себя аромат, который уже более двух столетий остается символом свежести, познакомьтесь с 4711. Возможно, именно он станет вашим ароматом дня.
0: Аромат дня.
5: Во эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Международная хроника. Каждый новый пакет помощи Киеву – это не поддержка Украины, а кража средств из карманов европейских налогоплательщиков. Такое мнение выразил РИА Новости турецкий эксперт по внешнеполитическим вопросам Инанч Санджак, комментируя решение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен выделить Украине дополнительное финансирование. ЕК объявила в среду о подписании с Украиной соглашения о партнерстве в оборонной промышленности и об использовании до 10 миллиардов евро для закупок и совместного производства, особенно в секторах беспилотников и ракет. Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, которая посетила Киев 15 июля, заявила, что такое решение позволит наладить более тесное сотрудничество оборонных предприятий и совместных предприятий Европы и Украины. Эксперт отметил, что подобная политика усиливает финансовую нагрузку на европейских налогоплательщиков и вызывает все больше вопросов относительно прозрачности распределения средств. По его мнению, выделение новых пакетов помощи происходит без должного учета интересов граждан стран ЕС, которые фактически оплачивают эти решения. Санджак выразил мнение, что инициатива фон дер Ляйен означает дальнейшее перераспределение денег европейских налогоплательщиков в пользу Киева. По его оценке, продолжение такой политики способно усилить разногласия внутри Евросоюза и повысить уровень общественной критики в отношении руководства европейских институтов. Бывшая канцлер Германии Ангела Меркель, находясь на тот момент во главе немецкого правительства, была против переизбрания Дональда Трампа на пост президента США в 2020 году, следует из опубликованного доклада американской разведки, с которым ознакомилась РИА Новости. Подчеркивается, что причиной такого настроя якобы были персональные конфликты между Меркель и Трампом. Кроме того, согласно изложенной в докладе информации, другие иностранные действующие лица также имели личные предпочтения по исходу президентских выборов 2020 года, где в итоге победил Джо Байден. Премьер-министр Грузии Ираклий Кабахидзе заявил, что доверие грузинского народа к Европейскому Союзу падает из-за враждебных шагов европейской бюрократии по отношению к Грузии. Ранее Кабахидзе не раз заявлял, что отношения между Грузией и ЕС испортились в 2022 году, когда европейские бюрократы за кулисами требовали от грузинских властей ввести санкции против России и включиться в военные действия против нее. В 2024 году в Евросоюзе объявили о приостановке политического диалога с грузинскими властями. Американский рынок акций завершил торги в четверг в минусе. Падение котировок акций чипмейкеров потянуло вниз фондовые индексы, несмотря на позитивные статданные и успешный старт сезона корпоративной отчетности. Индикатор PHLX Semiconductor, отражающий динамику котировок 30 крупнейших представителей полупроводникового сектора с листингом в США, опустился на 4,3%. ADR Taiwan Semiconductor Manufacturing Company подешевели на 2,3%, хотя тайваньская компания, являющаяся ведущим мировым производителем чипов на заказ, опубликовала сильную отчетность за второй квартал и дала хороший годовой прогноз. Трейдеры с осторожностью восприняли информацию о планах существенного увеличения капиталовложений компании, так как ее свободный денежный поток последовательно снижается, поскольку капитальные расходы растут быстрее, чем операционный денежный поток, отмечает Investing.com. Акции Nvidia Corporation подешевели на 2,4%, Broadcom Incorporated на 5%, Advanced Micro Devices Incorporated на 5,3%, Micron Technology на 5,7%, Intel Corporation на 5,8%, Western Digital на 9,2%, Seagate Technology на 10%. Рыночная стоимость Alphabet Incorporated снизилась на 4,4% на информацию агентства Bloomberg о том, что компания отложила выпуск новой версии своей флагманской ИИ-модели Gemini 3.5 Pro, поскольку она не достигла целевых показателей по ряду характеристик. Бумаги SpaceX подешевели на 3,1%. Их стоимость на закрытие рынка впервые была ниже цены IPO. Статданные, опубликованные в четверг, показали увеличение розничных продаж в США и неожиданное снижение числа новых заявок на пособие по безработице. Розничные продажи в июне выросли на 0,2% относительно предыдущего месяца, сообщило Министерство торговли. Результат совпал со средним прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics. В мае, согласно пересмотренным данным, розничные продажи повысились на 1%, а не на 0,9%, как было объявлено ранее. Количество американцев, обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 8 тысяч до 208 тысяч, говорится в отчете Министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, недели ранее показатель составил 216 тысяч, а не 215, как сообщалось прежде. Эксперты в среднем ожидали увеличения числа новых заявок до 217 тысяч. Акции United Health Group Incorporated подорожали на 1,2% по итогам торгов. Капитализация Abbott Laboratories подскочила на 10,7%. Чистая прибыль производителя лекарственных препаратов и медицинского оборудования в минувшем квартале упала вдвое, однако его выручка выросла на 13%, оказавшись лучше ожиданий рынка. Стоимость акций банка US Bank Corp, зафиксировавшего рекордную квартальную выручку, поднялась на 1,6%. В целом сезон отчетности за второй квартал пока является довольно позитивным. На данный момент отчеты публиковали 40 компаний S&P 500, и результаты 87% из них оказались лучше прогнозов Уолл-стрит, отмечает CNBC. GE Aerospace, бывшее аэрокосмическое подразделение General Electric Co., также показала сильные результаты во втором квартале, однако ее бумаги потеряли в цене 4,1%. Акции United Airlines подешевели на 1,8%. Авиакомпания сократила чистую прибыль в минувшем квартале из-за существенного роста топливных расходов в результате ближневосточного конфликта. Dow Jones Industrial Average, по данным на закрытие рынка в четверг, опустился на 0,2%. Значение Standard & Poor's 500 уменьшилось на 0,51%. Индекс NASDAQ Composite снизился на 1,47%. Находящийся с визитом в США премьер-министр Ирака Али Аз-Зайди встретился в четверг в Хьюстоне с представителями американских нефтяных и нефтесервисных компаний, передают Аль-Джазира со ссылкой на канцелярию иракского премьера. В свою очередь, The Wall Street Journal пишет, что Аз-Зайди посетил в четверг штаб-квартиру «Шеврон» в Хьюстоне. По данным издания, уже в пятницу «Шеврон» намерена подписать предварительные соглашения об инвестициях в два иракских нефтяных месторождения и присоединиться к консорциуму инвесторов, изучающих возможность строительства трубопровода для соединения иракского нефтяного региона с сирийским побережьем. «Шеврон» обсуждает инвестиции в два крупных иракских нефтяных месторождения – «Западная Курна-2» и «Насирия», поясняет газета. По словам представителя «Шеврон», один из вариантов, рассматриваемых консорциумом – восстановление трубопровода от Киркука на севере Ирака до сирийского средиземноморского порта Банияс, который не функционировал более 20 лет и был поврежден во время вторжения США в Ирак в 2003 году. Консорциум планирует провести технические исследования, чтобы определить, строить ли новый трубопровод или модернизировать существующую инфраструктуру. Представитель добавил, что компания ведет переговоры с иракским правительством от 12 до 18 месяцев и до завершения сделок еще далеко. Ирак, как и другие нефтедобывающие страны Ближнего Востока, ищут альтернативные маршруты поставок в обход Ормузского пролива на фоне продолжающегося конфликта США и Ирана. Как сообщалось, на этой неделе посол США в Турции, спецпосланник США по Сирии и Ираку Том Барак и представители сирийских иракских властей провели переговоры о поставках нефти из Ирака в Сирию в обход Ормузского пролива. В частности, по их данным, в эпицентре внимания все тот же нефтепровод из Киркука в Ираке в порт Банияс в Сирии. Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп на встрече с премьером Ирака Али Аз-Зайди заявил о планах заключить масштабные соглашения в нефтяной сфере в течение 2 недель. Международная хроника.
5: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

Книжная полка. Вы слушаете рубрику «Книжная полка» – место, где слова оживают, а истории находят своих читателей. Сегодня я расскажу о нескольких книжных новинках, которые уже появились на прилавках и могут стать вашими спутниками в летних вечерах. Василий Уткин, Станислав Гридасов. Книга Уткина «Мы тут жизнь живем». Мемориальный сборник в честь большого человека и комментатора, безвременно ушедшего из жизни. Историк спорта Станислав Гридасов, который дружил и работал с Уткиным, собрал вместе его старые газетные публикации и журнальные колонки, а также попросил людей, пересекавшихся с Василием, вспомнить, каким он парнем был. Как бывает в хороших документальных книжках, за биографией героя от репортажей из осажденного Белого дома в 93-м через громкую всенародную славу к мучительной неприкаянности в 2020-й проступает история времени. Но не только. Книга Уткина – это и размышления о вечной участи человека, которого черт догадал родиться в России с душой и талантом и итог жизни целого медийного поколения, открывавшего новые горизонты в лихие 90-е и упершегося в глухую стену в темные 20-е. Но прежде всего это книга о друге, написанная с благодарностью и болью. Дженни Кир «Ведьма Вороньего леса». Англия, 1885 год. В маленьком городке главную героиню обвиняют в убийстве, которого она не совершала. Теперь ей грозит виселица. Она решает, что сможет затеряться в большом шумном Лондоне и пытается сбежать. Констебли преследуют ее по лесу, и когда она ломает ногу, то понимает, что не сможет спастись. Внезапно на ее пути появляется мужчина, который убеждает полицейских, что главная героиня – никто иная, как его жена Луна, а значит, убийцей быть никак не может. Благодарность мистер Грейборн просит героиню притвориться его женой-затворницей. Все в округе считают Луну ведьмой, поэтому главной героине надо будет постоянно быть дома и только иногда показываться на глаза соседям. Но поместье мистера Грейборна с самого начала кажется женщине подозрительным. Вокруг него слишком много воронов, в комнате пентаграмма, а на стенах старые отметины. Главная героиня уже не уверена, действительно ли избежала опасности, согласившись на предложение хозяина, и пытается выяснить, куда на самом деле пропала Луна Грейборн. Клэр Свинарски, «Леди похоронного бюро». Cozy Mystery – жанр, который сейчас читают все, кто устал от жестких триллеров, но все еще хочет эмоций. Пока одни читают дарк-романы и триллеры о маньяках, другие массово возвращаются к Cozy Fiction – книгам, которые дают ощущение тепла, безопасности и человечности. Именно поэтому романы о маленьких городках, семейных тайнах, еде и сообществе сейчас так активно завоевывают BookTok и книжные инстаграм-блоги. Леди похоронного бюро Клэр Свинарски – именно такая история. Здесь есть семейная драма, романтическая линия, кризис взросления и атмосфера маленького американского городка, где все знают друг друга. Но главное – это ощущение эмоционального уюта, которое эта книга оставляет после себя. Это тот тип романа, который читают в кафе, в метро по дороге домой или вечером под пледом, когда хочется немного выдохнуть от реальности, но не потерять ощущение жизни. Такой была сегодняшняя книжная полка. Читайте, открывайте новые имена, и пусть каждая книга станет для вас окном в другой мир. До встречи в следующем выпуске, и пусть ваша неделя будет наполнена хорошими историями. Книжная полка. Просто музыка на 102 и 2 FM. Эрик Сати, «Гносиен номер один». Эрик Сати был одним из самых необычных французских композиторов конца XIX века. Он не любил громких слов, избегал привычных музыкальных правил и создавал произведения, которые сегодня звучат удивительно современно. «Гносиен номер один» появилась около 1890 года. Даже само название остается загадкой. Одни считают, что оно связано с древнегреческим городом Кнос, другие уверены, что Сати просто придумал новое слово, оставив каждому слушателю возможность найти в нем собственный смысл. В этой музыке почти нет внешней драматургии. Здесь нет стремительного развития, эффектных кульминаций или желания удивить виртуозностью. Вместо этого неспешный разговор с самим собой. Каждая нота словно зависает в воздухе, позволяя тишине стать такой же важной частью произведения, как
как и сама мелодия. Не случайно «Гнусье номер один» часто звучит в кино. Ее можно услышать в драматических и философских фильмах, где слова уже не способны передать чувства, а музыка говорит намного точнее. Есть произведения, которые хочется слушать в дороге, есть те, что сопровождают праздники, а музыка Эрика Сати словно создана для редких минут, когда не нужно никуда спешить, когда можно остановиться, посмотреть в окно, вспомнить кого-то важного или просто побыть наедине с собой. Возможно, именно поэтому спустя более 130 лет «Гнусьен номер один» продолжает трогать сердца слушателей по всему миру. Она ничего не навязывает, она лишь оставляет пространство для собственных мыслей. Эрик Сати, «Гнусьен номер один». Просто музыка.

0: Мобильный подход к креативным новостям. Информационная служба 102.2 FM. Садуи Душанбе.
1: Здравствуйте, у микрофона Тимур Бандишоев. Главные новости к этому часу. 17 июля президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, провел встречу с кадрами, представленными к назначению на руководящие должности в министерствах и ведомствах, курирующих сферы банковской деятельности, образования, науки, транспорта, энергетики, таможенного дела и пенсионного обеспечения. Кадровые изменения также произведены в ряде учреждений среднего профессионального и высшего образования Министерства образования и науки Республики Таджикистан. На руководящие должности в этих образовательных учреждениях назначены молодые специалисты, имеющие значительные достижения в научной и педагогической деятельности. В ходе встречи лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, на конкретных примерах проанализировал уровень и качество образования в учреждениях Министерства образования и науки, дал конкретные поручения по повышению качества обучения, подготовке молодых специалистов, а также устранению недостатков, связанных с нехваткой педагогических кадров и специалистов, отвечающих современным требованиям. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, напутствовал назначенных на новые должности руководителей на верное и преданное служение Родине и народу Таджикистана, на добросовестное и честное исполнение своих служебных обязанностей. Указом президента Республики Таджикистан Гуломзода Зиурадшо Гуломали назначен заместителем председателя Национального банка Таджикистана. Постановлением правительства Республики Таджикистан Ибрагимзода Илхомудин Раджабали освобожден от должности ректора Межгосударственного высшего образовательного учреждения Российско-Таджикский Славянский университет в связи с переходом на другую работу. Постановлением правительства Республики Таджикистан Дустзода Хамрохон Джума освобожден от должности директора Государственного учреждения Национальный центр переводов при Комитете по языку и терминологии при правительстве Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу. Постановлением правительства Республики Таджикистан Нуридинзода Сайджамулидин Хайдар освобожден от должности директора Государственного образовательного учреждения Президентская школа для одаренных учащихся в городе Кулябе в связи с переходом на другую работу. Постановлением правительства Республики Таджикистан Джалолзода Фирдавс Махмадмурод освобожден от должности заместителя директора Агентства социального страхования и пенсий при правительстве Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу. Постановлением правительства Республики Таджикистан Ибрагимзода Ильхомудин Раджабали назначен заместителем министра образования и науки Республики Таджикистан. Постановлением правительства Республики Таджикистан Йокубзода Сугроб назначен заместителем министра транспорта Республики Таджикистан. Постановлением правительства Республики Таджикистан Яхьёзода Парвиз Джамол назначен заместителем министра энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан. Постановлением правительства Республики Таджикистан Давладзода Азизулло Нусратулло назначен заместителем начальника таможенной службы при правительстве Республики Таджикистан. Постановлением правительства Республики Таджикистан Рахмонзода Рамазон Зикирулло назначен директором государственного учреждения Институт изучения ледников и криосферы Национальной академии наук Таджикистан. Постановлением правительства Республики Таджикистан Золотухин Алексей Валерьевич назначен ректором Межгосударственного высшего образовательного учреждения Российско-Таджикский Славянский университет. Постановлением правительства Республики Таджикистан Фарухджони Саиджафар назначен директором Государственного образовательного учреждения Президентская школа для одаренных учащихся в городе Кулябе. Постановлением правительства Республики Таджикистан Давладзода Зафар Ширали назначен директором Государственного образовательного учреждения Президентская школа для одаренных учащихся в районе Тимурмалик Хатлонской области. Постановлением правительства Республики Таджикистан Нуридинзода Сайджамулидин Хайдар назначен директором Государственного образовательного учреждения Президентская школа для одаренных учащихся в Бальджуванском районе Хатлонской области. Постановлением правительства Республики Таджикистан Абдурахмонзода Шавали Ахмад назначен заместителем директора Агентства социального страхования и пенсий при правительстве Республики Таджикистан. Постановлением правительства Республики Таджикистан Хутамзода Каримхон Давлатали назначен заместителем председателя правления государственного унитарного предприятия Промышленно-экспортный банк Таджикистана Сануат Содиротбонг. Распоряжение президента Республики Таджикистан Мукаддас Зода Фирдавс Мукаддас освобожден от должности заместителя начальника управления стратегического планирования и реформ исполнительного аппарата президента Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу. Это были главные новости к этому часу.
0: Вашу информацию вы можете отправлять на электронную почту sadopress@gmail.com или по телефону 227-74-77. Мы готовы к сотрудничеству.
2: Ойо дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
3: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
4: О, вот это другое дело.
5: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
6: شما سولفا شدید، شما را نراحت میکند. شربت برمیسال، سولفا را رف، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال، با شما یاری میدهد برمیسال. I've been going under, like snowflakes that's been frozen to the ground.

эфире рубрика «Футбольный мундиаль», и сегодня говорим о главном футбольном событии планеты – чемпионате мира 2026. Этот мундиаль уже вошел в историю еще до финального свистка. Впервые чемпионат мира проходит сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике. Победители чемпионата мира 2026 первыми в истории футбола получат уникальную награду, сообщает пресс-служба Международной федерации футбола. Впервые на турнире под эгидой FIFA будут вручены чемпионские перстни. Эта традиция принята в американских спортивных лигах, а чемпионат мира 26 проходит в США, Канаде и Мексике. Каждое кольцо будет выпущено ограниченным тиражом, всего 2026 экземпляров с индивидуальными номерами, что является отсылкой к 2026 году проведения турнира. Из них 30 перстней будут вручены футболистам и тренерам команды-победительницы, а оставшиеся 1996 поступят в продажу по всему миру в качестве официального лицензионного товара FIFA. На одной стороне кольца изображен кубок чемпионата мира по футболу, а на другую будет нанесен логотип команды-победителя. Каждое кольцо будет пронумеровано, подогнано по размеру и снабжено сертификатом подлинности. Сразу после окончания финала капитан и главный тренер команды-победителя получат временные кольца для чествования. Затем все 30 чемпионских колец будут изготовлены по индивидуальному заказу. Официальная церемония вручения состоится по готовности. В финале чемпионата мира 2026 сыграют сборные Испании и Аргентины. Встреча пройдет 19 июля на арене в Нью-Джерси. Президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что не поедет в США на финал чемпионата мира по футболу из опасения принести неудачу аргентинской команде, сообщает Эль Универсаль. Милей намерен смотреть матчи своей резиденции в городе Оливус, поскольку делал так на протяжении всего турнира, и сборная Аргентины одержала 7 побед подряд. «Я продолжу смотреть матчи из Оливуса, как с первого дня. Да, это примета. Также я теперь постоянно ношу куртку, потому что снял ее во время матча со Швейцарией, и нам забили гол. Я надел обратно и больше не снимаю», — заявил Милей. Как поясняет Эль Универсаль, в Аргентине распространено мнение, что присутствие первого лица страны приносит неудачу национальной сборной. Суеверие восходит к чемпионату мира 90-го года в Италии, когда президент Карлос Менем встретился со сборной Аргентины незадолго до того, как она потерпела сенсационное поражение в дебютном матче турнира против Камеруна. Американский певец Пост Мэлоун будет хедлайнером церемонии закрытия чемпионата мира по футболу. Об этом информирует пресс-служба FIFA. Ранее стало известно, что в перерыве титульного поединка впервые в истории Мундиаля состоится шоу с участием таких известных исполнителей, как Джастин Бибер, BTS, Шакира и Мадонна. Кто поднимет над головой главный футбольный трофей планеты, узнаем совсем скоро. С вами была рубрика «Футбольный мундиаль». Следите за чемпионатом мира вместе с нами и оставайтесь на волне спорта.

Мировой хит на 102 и 2 FM. Крис Айзек. Can't help falling in love. Некоторые песни не просто звучат, они остаются в сердцах на всю жизнь. Романтическая баллада «Can't Help Falling in Love» впервые прозвучала в 1961 году в исполнении легендарного Элвиса Пресли. Сегодня мы услышим ее в исполнении не менее талантливого Криса Айзека.

0: В эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Международная хроника. Каждый новый пакет помощи Киеву – это не поддержка Украины, а кража средств из карманов европейских налогоплательщиков. Такое мнение выразил РИА Новости турецкий эксперт по внешнеполитическим вопросам Инанч Санджак, комментируя решение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен выделить Украине дополнительное финансирование. ЕК объявила в среду о подписании с Украиной соглашения о партнерстве в оборонной промышленности и об использовании до 10 миллиардов.

0: миллиардов евро для закупок и совместного производства, особенно в секторах беспилотников и ракет. Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, которая посетила Киев 15 июля, заявила, что такое решение позволит наладить более тесное сотрудничество оборонных предприятий и совместных предприятий Европы и Украины. Эксперт отметил, что подобная политика усиливает финансовую нагрузку на европейских налогоплательщиков и вызывает все больше вопросов относительно прозрачности распределения средств. По его мнению, выделение новых пакетов помощи происходит без должного учета интересов граждан стран ЕС, которые фактически оплачивают эти решения. Санджак выразил мнение, что инициатива фон дер Ляйен означает дальнейшее перераспределение денег европейских налогоплательщиков в пользу Киева. По его оценке, продолжение такой политики способно усилить разногласия внутри Евросоюза и повысить уровень общественной критики в отношении руководства европейских институтов. Бывшая канцлер Германии Ангела Меркель, находясь на тот момент во главе немецкого правительства, была против переизбрания Дональда Трампа на пост президента США в 2020 году, следует из опубликованного доклада американской разведки, с которым ознакомилась РИА Новости. Подчеркивается, что причиной такого настроя якобы были персональные конфликты между Меркель и Трампом. Кроме того, согласно изложенной в докладе информации, другие иностранные действующие лица также имели личные предпочтения по исходу президентских выборов 2020 года, где в итоге победил Джо Байден. Премьер-министр Грузии Ираклий Кабахидзе заявил, что доверие грузинского народа к Европейскому Союзу падает из-за враждебных шагов европейской бюрократии по отношению к Грузии. Ранее Кабахидзе не раз заявлял, что отношения между Грузией и ЕС испортились в 2022 году, когда европейские бюрократы за кулисами требовали от грузинских властей ввести санкции против России и включиться в военные действия против нее. В 2024 году в Евросоюзе объявили о приостановке политического диалога с грузинскими властями. Американский рынок акций завершил торги в четверг в минусе. Падение котировок акций чипмейкеров потянуло вниз фондовые индексы, несмотря на позитивные стат-данные и успешный старт сезона корпоративной отчетности. Индикатор PHLX Semiconductor, отражающий динамику котировок 30 крупнейших представителей полупроводникового сектора с листингом в США, опустился на 4,3%. ADR Taiwan Semiconductor Manufacturing Company подешевели на 2,3%, хотя тайваньская компания, являющаяся ведущим мировым производителем чипов на заказ, опубликовала сильную отчетность за второй квартал и дала хороший годовой прогноз. Трейдеры с осторожностью восприняли информацию о планах существенного увеличения капиталовложений компании, так как ее свободный денежный поток последовательно снижается, поскольку капитальные расходы растут быстрее, чем операционный денежный поток, отмечает Investing.com. Акции Nvidia Corporation подешевели на 2,4%, Broadcom Incorporated на 5%, Advanced Micro Devices Incorporated на 5,3%, Micron Technology на 5,7%, Intel Corporation на 5,8%, Western Digital на 9,2%, Seagate Technology на 10%. Рыночная стоимость Alphabet Incorporated снизилась на 4,4% на информации агентства Bloomberg о том, что компания отложила выпуск новой версии своей флагманской ИИ-модели Gemini 3 и 5 Pro, поскольку она не достигла целевых показателей по ряду характеристик. Бумаги SpaceX подешевели на 3,1%. Их стоимость на закрытие рынка впервые была ниже цены IPO. Стат-данные, опубликованные в четверг, показали увеличение розничных продаж в США и неожиданное снижение числа новых заявок на пособие по безработице. Розничные продажи в июне выросли на 0,2% относительно предыдущего месяца, сообщило Министерство торговли. Результат совпал со средним прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics. В мае, согласно пересмотренным данным, розничные продажи повысились на 1%, а не на 0,9%, как было объявлено ранее. Количество американцев, обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 8 тысяч до 208 тысяч, говорится в отчете Министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, недели ранее показатель составил 216 тысяч, а не 215, как сообщалось прежде. Эксперты в среднем ожидали увеличения числа новых заявок до 217 тысяч. Акции United Health Group Incorporated подорожали на 1,2% по итогам торгов. Капитализация Abbott Laboratories подскочила на 10,7%. Чистая прибыль производителя лекарственных препаратов и медицинского оборудования в минувшем квартале упала вдвое, однако его выручка выросла на 13%, оказавшись лучше ожиданий рынка. Стоимость акций банка US Bancorp, зафиксировавшего рекордную рекордную квартальную выручку поднялась на 1,6%. В целом сезон отчетности за второй квартал пока является довольно позитивным. На данный момент отчеты публиковали 40 компаний S&P 500, и результаты 87% из них оказались лучше прогнозов Wall Street, отмечает CNBC. GE Aerospace, бывшее аэрокосмическое подразделение General Electric Co., также показала сильные результаты во втором квартале, однако ее бумаги потеряли в цене 4,1%. Акции United Airlines подешевели на 1,8%. Авиакомпания сократила чистую прибыль в минувшем квартале из-за существенного роста топливных расходов в результате ближневосточного конфликта. Dow Jones Industrial Average, по данным на закрытие рынка в четверг, опустился на 0,2%. Значение Standard & Poor's 500 уменьшилось на 0,51%. Индекс NASDAQ Composite снизился на 1,47%. Находящийся с визитом в США премьер-министр Ирака Али Аз-Зайди встретился в четверг в Хьюстоне с представителями американских нефтяных и нефтесервисных компаний, передает Аль-Джазира со ссылкой на канцелярию иракского премьера. В свою очередь, The Wall Street Journal пишет, что Аз-Зайди посетил в четверг штаб-квартиру «Шеврон» в Хьюстоне. По данным издания, уже в пятницу «Шеврон» намерена подписать предварительные соглашения об инвестициях в два иракских нефтяных месторождения и присоединиться к консорциуму инвесторов, изучающих возможность строительства трубопровода для соединения иракского нефтяного региона с сирийским побережьем. «Шеврон» обсуждает инвестиции в два крупных иракских нефтяных месторождения «Западная Курна-2» и «Насирия», поясняет газета. По словам представителя «Шеврона», один из вариантов, рассматриваемых консорциумом, восстановление трубопровода от Киркука на севере Ирака до сирийского средиземноморского порта Банияс, который не функционировал более 20 лет и был поврежден во время вторжения США в Ирак в 2003 году. Консорциум планирует провести технические исследования, чтобы определить, строить ли новый трубопровод или модернизировать существующую инфраструктуру. Представитель добавил, что компания ведет переговоры с иракским правительством от 12 до 18 месяцев и до завершения сделок еще далеко. Ирак, как и другие нефтедобывающие страны Ближнего Востока, ищут альтернативные маршруты поставок в обход Ормузского пролива на фоне продолжающегося конфликта США и Ирана. Как сообщалось, на этой неделе посол США в Турции, спецпосланник США по Сирии и Ираку Том Барак и представители сирийских иракских властей провели переговоры о поставках нефти из Ирака в Сирию в обход Ормузского пролива. В частности, по их данным, в эпицентре внимания все тот же нефтепровод из Киркука в Ираке в порт Банияс в Сирии. Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп на встрече с премьером Ирака Али Аз-Зайди заявил о планах заключить масштабные соглашения в нефтяной сфере в течение 2 недель. Международная хроника.
1: Главные события политики, экономики, культуры и спорта каждые полчаса в программе «Новости».

Хит-парад на 102 и 2 FM. Это хит-парад на 102.2 FM. Здесь вы можете услышать самые любимые новинки. Но самое главное, хит-парад составляется на основе ваших заявок. Поэтому звоните, оставляйте свои заявки. Телефоны в студии 227-61-52, 227-61-72. Также вы можете отправлять сообщения на наш телеграм-канал и вайбер по номеру 800-110-122. Мы ждем, а пока вот она, десятка лучших песен на данный момент на ваш взгляд. 10-е место. Эйден.

0: дар саҳифаҳои таърихи мусиқии муосири тоҷик номи Далер Назаров ва Муборакшо Мирзошоев ҳамеша дар канори ҳам ёд мешавад. Дар оғози роҳи ҳунарии худ онҳо борҳо дар як саҳна ҳунарнамоӣ карданд. Гарчанде баъдтар ҳар кадом роҳи мустақили эҷодии худро идома дод, дӯстӣ, эҳтиром ва қадршиносии онҳо нисбат ба ҳамдигар ҳамеша побарҷо монд. Далер Назаров дар ёдовари аз Муборакшо чунин мегӯяд: бисёри ҳо гумон мекарданд ки ман ба хотири он ки фарзанди вазири фарҳанг будам ё бародарам коргардон буд, ба саҳна роҳ ёфтам. Аммо Муборакшо дар саҳнаи тоҷик ногаҳон пайдо шуд ва дар муддати хеле кӯтоҳ бо истеъдоди фитрӣ, овози хос ва ҳузури ҷаззобаш ба ҳунарманди маҳбубу писандидаи мардум табдил ёфт. Ин суханон на танҳо эҳтироми амиқи Далер Назаровро нисбат ба Муборакшо Мирзошоев нишон медиҳанд, балки гувоҳи онанд ки маҳбубияти Муборакшо пеш аз ҳама аз истеъдод, самимият ва муҳаббати беандозаи мардум ба ҳунари ӯ сарчашма мегирифт.
1: Про меня можно сказать, что там я с детства занимался, играл, там появился, тут появился. У меня отец там министр культуры был, наверное, он мне там помогал. Потом мой брат, режиссер, там все туда-сюда. Я какой-то такой, как будто меня это шлифовали, там что-то со мной делали. А он просто пришел и вдруг раз, и все обалдели. Это что, откуда он взялся, где он был, что, что? Он открыл дорогу другим простым таким же ребятам, что теперь все, кто слушает вот таких простых ребят, они все... готовы, что сейчас кто-то оттуда так запоет. Он разрушил стереотип представления о том, что вот этот простой парень с гитарой будет как будто какой-то там самый, да, неинтересный. Он сделал, он, значит, навел вот этот ракурс внимания людей именно на них.

0: оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба буфтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
1: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: сулфа шудед. Шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. Худи оне ки сулфа набуд. Хоҳед ки сулфа бартараф шавад дар ҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.
3: Ҳамсадуи дил меҷӯеду фориғ аз ташвишҳои рӯзгор буда мехоҳед. Мушкил нест. Мавҷи радиои садои душанберо пайгир бошед.

0: тифл агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бозӣ накунад зинҳор. Хобакаш шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон, пардифен шавад дармон.
1: Пардифен беби ва пардифен кидс фавран ва бехавф дардро раф карда, илтиҳобу табро нобуд месозад. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидсро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
2: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш, малҳами пардифен активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами пардифен актив.
3: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости. Усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.

0: هموطن بیا، باز آی تا که شعر و سخن گلفشان شود. با همت تو باغ و چمن گلفشان شود، با زحمت تو خاک وطن گلفشان شود. ای هموطن بیا، ای جان من بیا. ای هموطن بیا و گوش به صدای دوشنبه بینی. صدای دوشنبه ترانومگری وطن دوستی و وحدت آفرینی.
1: Мобильный подход к креативным новостям.
2: Информационная служба 102.2 FM. Садуи Душанбе.
3: Здравствуйте, у микрофона Тимур Бандишоев. Главные новости к этому часу. 17 июля президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, провел встречу с кадрами, представленными к назначению на руководящие должности в министерствах и ведомствах, курирующих сферы банковской деятельности, образования, науки, транспорта, энергетики, таможенного дела и пенсионного обеспечения. Кадровые изменения также произведены в ряде учреждений среднего профессионального и высшего образования Министерства образования и науки Республики Таджикистан. На руководящие должности в этих образовательных учреждениях назначены молодые специалисты, имеющие значительные достижения в научной и педагогической деятельности. В ходе встречи лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, на конкретных примерах проанализировал уровень и качество образования в учреждениях Министерства образования и науки, дал конкретные поручения по повышению качества обучения, подготовке молодых специалистов, а также устранению недостатков, связанных с нехваткой педагогических кадров и специалистов, отвечающих современным требованиям. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, напутствовал назначенных на новые должности руководителей на верное и преданное служение Родине и народу Таджикистана, на добросовестное и честное исполнение своих служебных обязанностей. Указом президента Республики Таджикистан Гуломзода Зиурадшоғлум Али назначен заместителем председателя Национального банка Таджикистана. Постановлением правительства Республики Таджикистан Ибрагимзода Илхомуддин Раджабали освобожден от должности ректора Межгосударственного высшего образовательного учреждения Российско-Таджикский Славянский университет в связи с переходом на другую работу. Постановлением правительства Республики Таджикистан Дустзода Хамрохон Джума освобожден от должности директора Государственного учреждения Национальный центр переводов при Комитете по языку и терминологии при правительстве Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу. Постановлением правительства Республики Таджикистан Нуридинзода Сайджамулидин Хайдар освобожден от должности директора Государственного образовательного учреждения «Президентская школа для одаренных учащихся в городе Кулябе» в связи с переходом на другую работу. Постановлением правительства Республики Таджикистан Джалолзода Фирдавс Махмадмурод освобожден от должности заместителя директора Агентства социального страхования и пенсий при правительстве Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу. Постановлением правительства Республики Таджикистан Ибрагимзода Ильхомуддин Раджабали назначен заместителем министра образования и науки Республики Таджикистан. Постановлением правительства Республики Таджикистан Йокубзода Сугроб назначен заместителем министра транспорта Республики Таджикистан. Постановлением правительства Республики Таджикистан Яхьёзода Парвиз Джамол назначен заместителем министра энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан. Постановлением правительства Республики Таджикистан Давладзода Азизулло Нусратулло назначен заместителем начальника таможенной службы при правительстве Республики Таджикистан. Постановлением правительства Республики Таджикистан Рахмонзода Рамазон Зикирулло назначен директором государственного учреждения Институт изучения ледников и криосферы Национальной академии наук Таджикистан. Постановлением правительства Республики Таджикистан Золотухин Алексей Валерьевич назначен ректором Межгосударственного высшего образовательного учреждения Российско-Таджикский Славянский университет. Постановлением правительства Республики Таджикистан Фарух Джони Саид Джафар назначен директором государственного образовательного учреждения «Президентская школа для одаренных учащихся» в городе Куляби. Постановлением правительства Республики Таджикистан Давлатзода Зафар Ширали назначен директором государственного образовательного учреждения «Президентская школа для одаренных учащихся» в районе Тимур-Малик Хатлонской области. Постановлением правительства Республики Таджикистан Нуриддинзода Саиджамулидин Хайдар назначен директором государственного образовательного учреждения «Президентская школа для одаренных учащихся» в Бальджуванском районе Хатлонской области. Постановлением правительства Республики Таджикистан Абдурахмонзода Шавали Ахмат назначен заместителем директора Агентства социального страхования и пенсий при правительстве Республики Таджикистан. Постановлением правительства Республики Таджикистан Хутамзода Каримхон Давлатали назначен заместителем председателя правления государственного унитарного предприятия Промышленно-экспортный банк Таджикистана Сануат Содиротбонг. Распоряжением президента Республики Таджикистан Мукаддас Зода Фирдавс Мукаддас освобожден от должности заместителя начальника управления стратегического планирования и реформ исполнительного аппарата президента Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу. Это были главные новости к этому часу.
2: Вашу информацию вы можете отправлять на электронную почту sadopress@gmail.com или по телефону 227-74-77. Мы готовы к сотрудничеству.
0: Сифль агар шават бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш катор, бо зина кунат зингор. Хобака шават душвор, таб кунат ногах бисьор. Падарон у модарон, пардифен шават дармон.
4: Пардифен биби ва пардифен китс, фавран ва бихауф, дардро раф карда. Ильти хобут табро, но буд месозад. Суспензия пардифен биби ва пардифен китсро, аз дору хунао. Дастрас кунит. Ихтимоли махдудияти истифода дорад. Каблан, бо духтур маслихат.
5: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
6: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
7: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
8: شما سلفه شدید؟ شما را نراحت میکند؟ شربت برمیسال سلفه را رف نفس کشی را آزاد خشکی گلو را برطرف میکند خودی آنه که سلفه نبود خواهید که سلفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال

0: Событийный маршрут. В Душанбе пройдет республиканский конкурс «Топ-35 надежных партнеров года». Конкурс приурочен к 35-летию государственной независимости Республики Таджикистан, и это не просто праздничная инициатива, а серьезный шаг для развития отечественного бизнеса. Тему продолжит моя коллега Ирина Умарова.
1: Приветствую тебя, Тимур, и всех тех, кто вместе с нами на волне радиостанции «Садой Душанбе». Действительно, в Таджикистане готовятся к масштабному событию в деловой среде. В августе в Душанбе пройдет республиканский конкурс под названием «Топ-35 надежных партнеров года». И это мероприятие приурочено к 35-летию государственной независимости Республики Таджикистан. Именно об этом в нашем репортаже более подробно и прямо сейчас. Сегодня в Душанбе и на улицах, и в деловой среде чувствуется особая деловая энергия. Предприниматели очень активно обсуждают предстоящий конкурс. Но и это неудивительно. Статус надежного партнера здесь ценят особенно высоко. О том, как родилась идея конкурса, рассказал председатель торгово-промышленной палаты Республики Таджикистан Фархот Шох Рахмонализода на пресс-конференции, которая прошла на днях в городе Душанбе. Конкурс призван показать, что в нашей стране есть компании, на которые можно положиться. Это и стимул для бизнеса, и сигнал для инвесторов. В Таджикистане умеют работать честно и качественно. В конкурсе смогут принять участие самые разные представители делового сообщества. От производственных компаний и банков до страховых организаций и предприятий сферы услуг. По словам организаторов, главная цель этого мероприятия – не просто назвать лучших, а именно укрепить доверие внутри бизнес-среды и сделать таджикских предпринимателей более заметными уже на международной арене. Такие конкурсы важны, потому что репутация – это тоже капитал. Когда компания попадает в список надежных партнеров, ей проще договариваться о новых контрактах, привлекать финансирование и выходить на экспорт. Еще одна важная задача конкурса – это стимулировать здоровую конкуренцию и мотивировать бизнес повышать качество своей продукции и услуг. Ведь признание коллег и государства – это не только почет, но и, конечно же, ответственность. Сейчас торгово-промышленная палата Республики Таджикистан ведет активную подготовку. Формируются критерии оценки, идет информирование потенциальных участников. И уже совсем скоро предприниматели смогут подать свои заявки, чтобы побороться за звание одного из топ-35. Таков деловой пульс Душанбе. Накануне юбилея независимости страна не только отмечает важную дату, но и делает ставку на развитие сильного и надежного, а самое главное – открытого для сотрудничества бизнеса. Это был наш репортаж о конкурсе «Топ-35 надежных партнеров года». С вами была ведущая Ирина Умарова, и я с удовольствием передаю слово в студию своему коллеге Тимуру Бандишоеву.
0: Спасибо, Ирина. Да, чувствуется, что в Душанбе сейчас особая атмосфера. И правда, в бизнесе надежность – это фундамент, без которого не построить ни долгосрочных партнерств, ни устойчивого развития.
2: Событийный маршрут.

Изучаем английский легко. Вы слушаете программу «Изучаем английский легко». И сегодня мы будем учить английский вместе с Шакирой и ее лирической песней «Underneath Your Clothes». Эта песня спокойная, романтичная и очень понятная по языку. В ней много полезной лексики про чувства, уверенность, поддержку и близость, а грамматика подходит даже тем, кто только начинает изучать английский. Кратко о смысле песни. Песня рассказывает о человеке, который кажется обычным снаружи, но на самом деле является самым важным и надежным для лирической героини. Главная идея – настоящие чувства важнее внешнего образа. Полезная лексика. Давайте разберем несколько слов и выражений, которые часто встречаются в песне и в повседневной речи. Underneath значит под, внутри, за внешней оболочкой. Используется не только буквально, но и в переносном смысле, когда мы говорим о характере или чувствах. Clothes – одежда. Слово всегда используется во множественном числе, даже если речь идет об одном предмете. В песне много фраз используется в present simple, потому что героиня говорит о том, что всегда правда, а не только сейчас. Попробуйте во время песни уловить знакомые слова, понять общее настроение, не переводить все дословно, а чувствовать смысл. А теперь послушаем песню и попробуем услышать, как английский звучит в музыке. Шакира, Underneath Your Clothes. Это была программа «Изучаем английский легко». Слушайте музыку, учите язык и помните, английский становится легче, когда он связан с эмоциями. До встречи в следующем выпуске.

0: событийный маршрут.
1: 17 июля в детском отделе Национальной библиотеки Таджикистана состоялось мероприятие, посвященное жизни и творчеству народного поэта Таджикистана Мирзо Турсунзаде. Мероприятие было организовано при содействии телеканала «Бахористон», где участвовали учащиеся младших и средних классов с целью популяризации национальной литературы, воспитания патриотизма и уважения к культурному наследию. В программу вошли книжная выставка, громкие чтения стихов и обсуждение произведений поэта. Тему продолжит моя коллега Малика Шарипова.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вы на волне 102.2 FM Садоя Душамбе. Сегодня было мероприятие в Национальной библиотеке Таджикистана, посвященное творчеству и деятельности Мирзо Турсунзаде. Вот что об этом сказала Бубой Вайнаубад, которая работает в отделе PR, задача которой состоит осведомлять людей с помощью социальных сетей о мероприятиях, которые проходят в Национальной библиотеке. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, разрешено ли родителям находиться рядом во время съемок, чтобы поддержать детей или нет?
3: Да, разумеется, они будут участвовать, только сидят за кадром и поддерживают своих детей, но, разумеется, они соблюдают абсолютную тишину, чтобы не мешать течению съемок.
2: Дорогие радиослушатели, каждый, кто хоть раз посещал библиотеку в детстве или сейчас, в настоящее время, конечно же, задает себе вопрос, а что я там увижу, а что я там узнаю? И вот с этим интересным вопросом мы обратились к Фарогат Талибовне, которая является заведующим детским отделом Национальной библиотеки. Здравствуйте!
4: Здравствуйте!
2: Фарогат Улибовна, скажите, пожалуйста, какова основная цель мероприятия?
4: Основная и ключевая цель работы Национальной библиотеки – это привитие любовь к чтению и знаниям и посещение библиотеки. Каждый читатель после посещения нашей библиотеки заряжается интересом и приходит в следующий раз уже со своими друзьями или родственниками. Число наших читателей увеличивается.
2: Какова возрастная категория? То есть есть какие-то определенные критерии?
4: Нет, знаете, здесь нет определенной возрастной группы. У нас каждый читатель наш уже драгоценный гость. Это и школьники, и маленькие дети, которые учат стихи с родителями.
0: Событийный маршрут. В эфире рубрика «Аромат дня», и сегодня мы познакомимся с настоящей легендой парфюмерного мира одеколоном 4711 Original Eau de Cologne. Есть ароматы, которые переживают эпохи. Именно таким стал 4711, один из старейших одеколонов в мире. Его история начинается в немецком городе Кёльне более 200 лет назад. Название связано с номером дома 4711, который во времена наполеоновской оккупации получил знаменитый парфюмерный дом. С первых нот аромат встречает искрящейся свежестью цитрусов. Лимон, бергамот и апельсин создают ощущение прохладного утра и чистого воздуха после дождя. Затем раскрываются нежные оттенки лаванды и розмарина, а завершает композицию легкий шлейф нероли, цветков горького апельсина. 4711 сложно назвать модным или трендовым, он вне времени. Его выбирают те, кто ценит естественность, чистоту и классическую элегантность. Это аромат, который не стремится доминировать, а лишь деликатно подчеркивает настроение своего обладателя. Интересно, что изначально 4711 использовали не только как парфюм. Благодаря высокому содержанию натуральных эфирных масел его считали освежающим и тонизирующим средством. Не случайно многие до сих пор наносят его не только на запястье, но и используют как бодрящий ароматический спрей. Если вам хочется почувствовать дыхание классики и открыть для себя аромат, который уже более двух столетий остается символом свежести, познакомьтесь с 4711. Возможно, именно он станет вашим ароматом дня.

0: Аромат дня.
1: В эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
2: Международная хроника. Каждый новый пакет помощи Киеву – это не поддержка Украины, а кража средств из карманов европейских налогоплательщиков. Такое мнение выразил РИА Новости турецкий эксперт по внешнеполитическим вопросам Инанч Санджак, комментируя решение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен выделить Украине дополнительное финансирование. ЕК объявила в среду о подписании с Украиной соглашения о партнерстве в оборонной промышленности и об использовании до 10 миллиардов евро для закупок и совместного производства, особенно в секторах беспилотников и ракет. Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, которая посетила Киев 15 июля, заявила, что такое решение позволит наладить более тесное сотрудничество оборонных предприятий и совместных предприятий Европы и Украины. Эксперт отметил, что подобная политика усиливает финансовую нагрузку на европейских налогоплательщиков и вызывает все больше вопросов относительно прозрачности распределения средств. По его мнению, выделение новых пакетов помощи происходит без должного учета интересов граждан стран ЕС, которые фактически оплачивают эти решения. Санджак выразил мнение, что инициатива фон дер Ляйен означает дальнейшее перераспределение денег европейских налогоплательщиков в пользу Киева. По его оценке, продолжение такой политики способно усилить разногласия внутри Евросоюза и повысить уровень общественной критики в отношении руководства европейских институтов. Бывшая канцлер Германии Ангела Меркель, находясь на тот момент во главе немецкого правительства, была против переизбрания Дональда Трампа на пост президента США в 2020 году, следует из опубликованного доклада американской разведки, с которым ознакомилась РИА Новости. Подчеркивается, что причиной такого настроя якобы были персональные конфликты между Меркель и Трампом. Кроме того, согласно изложенной в докладе информации, другие иностранные действующие лица также имели личные предпочтения по исходу президентских выборов 2020 года, где в итоге победил Джо Байден. Премьер-министр Грузии Ираклий Кабахидзе заявил, что доверие грузинского народа к Европейскому Союзу падает из-за враждебных шагов европейской бюрократии по отношению к Грузии. Ранее Кабахидзе не раз заявлял, что отношения между Грузией и ЕС испортились в 2022 году, когда европейские бюрократы за кулисами требовали от грузинских властей ввести санкции против России и включиться в военные действия против нее. В 2024 году в Евросоюзе объявили о приостановке политического диалога с грузинскими властями. Американский рынок акций завершил торги в четверг в минусе. Падение котировок акций чипмейкеров потянуло вниз фондовые индексы, несмотря на позитивные стат-данные и успешный старт сезона корпоративной отчетности. Индикатор PHLX Semiconductor, отражающий динамику котировок 30 крупнейших представителей полупроводникового сектора с листингом в США, опустился на 4,3%. ADR Taiwan Semiconductor Manufacturing Company подешевели на 2,3%, хотя тайваньская компания, являющаяся ведущим мировым производителем чипов на заказ, опубликовала сильную отчетность за второй квартал и дала хороший годовой прогноз. Трейдеры с осторожностью восприняли информацию о планах существенного увеличения капиталовложений компании, так как ее свободный денежный поток последовательно снижается, поскольку капитальные расходы растут быстрее, чем операционный денежный поток, отмечает Investing.com. Акции Nvidia Corporation подешевели на 2,4%, Broadcom Incorporated на 5%, Advanced Micro Devices Incorporated на 5,3%, Micron Technology на 5,7%, Intel Corporation на 5,8%, Western Digital на 9,2%, Seagate Technology на 10%. Рыночная стоимость Alphabet Incorporated снизилась на 4,4% на информацию агентства Bloomberg о том, что компания отложила выпуск новой версии своей флагманской ИИ-модели Gemini 3.5 Pro, поскольку она не достигла целевых показателей по ряду характеристик. Бумаги SpaceX подешевели на 3,1%. Их стоимость на закрытие рынка впервые была ниже цены IPO. Стат-данные, опубликованные в четверг, показали увеличение розничных продаж в США и неожиданное снижение числа новых заявок на пособия по безработице. Розничные продажи в июне выросли на 0,2% относительно предыдущего месяца, сообщило Министерство торговли. Результат совпал со средним прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics. В мае, согласно пересмотренным данным, розничные продажи повысились на 1%, а не на 0,9%, как было объявлено ранее. Количество американцев, обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 8 тысяч до 208 тысяч, говорится в отчете Министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, недели ранее показатель составил 216 тысяч, а не 215, как сообщалось прежде. Эксперты в среднем ожидали увеличения числа новых заявок до 217 тысяч. Акции United Health Group Incorporated подорожали на 1,2% по итогам торгов. Капитализация Abbott Laboratories подскочила на 10,7%. Чистая прибыль производителя лекарственных препаратов и медицинского оборудования в минувшем квартале упала вдвое, однако его выручка выросла на 13%, оказавшись лучше ожиданий рынка. Стоимость акций банка US Bank Corp, зафиксировавшего рекордную квартальную выручку, поднялась на 1,6%. В целом сезон отчетности за второй квартал пока является довольно позитивным. На данный момент отчеты публиковали 40 компаний S&P 500, и результаты 87% из них оказались лучше прогнозов Уолл-стрит, отмечает CNBC. GE Aerospace, бывшее аэрокосмическое подразделение General Electric Co., также показала сильные результаты во втором квартале, однако ее бумаги потеряли в цене 4,1%. Акции United Airlines подешевели на 1,8%. Авиакомпания сократила чистую прибыль в минувшем квартале из-за существенного роста топливных расходов в результате ближневосточного конфликта. Dow Jones Industrial Average, по данным на закрытие рынка в четверг, опустился на 0,2%. Значение Standard & Poor's 500 уменьшилось на 0,51%. Индекс NASDAQ Composite снизился на 1,47%. Находящийся с визитом в США премьер-министр Ирака Али Аз-Зайди встретился в четверг в Хьюстоне с представителями американских нефтяных и нефтесервисных компаний, передает Аль-Джазира со ссылкой на канцелярию иракского премьера. В свою очередь, The Wall Street Journal пишет, что Аз-Зайди посетил в четверг штаб-квартиру «Шеврон» в Хьюстоне. По данным издания, уже в пятницу «Шеврон» намерена подписать предварительные соглашения об инвестициях в два иракских нефтяных месторождения и присоединиться к консорциуму инвесторов, изучающих возможность строительства трубопровода для соединения иракского нефтяного региона с сирийским побережьем. «Шеврон» обсуждает инвестиции в два крупных иракских нефтяных месторождения «Западная Курна-2» и «Насирия», поясняет газета. По словам представителя «Шеврона», один из вариантов, рассматриваемых консорциумом, восстановление трубопровода от Киркука на севере Ирака до сирийского средиземноморского порта Банияс, который не функционировал более 20 лет и был поврежден во время вторжения США в Ирак в 2003 году. Консорциум планирует провести технические исследования, чтобы определить, строить ли новый трубопровод или модернизировать существующую инфраструктуру. Представитель добавил, что компания ведет переговоры с иракским правительством от 12 до 18 месяцев и до завершения сделок еще далеко. Ирак, как и другие нефтедобывающие страны Ближнего Востока, ищут альтернативные маршруты поставок в обход Ормузского пролива на фоне продолжающегося конфликта США и Ирана. Как сообщалось, на этой неделе посол США в Турции, спецпосланник США по Сирии и Ираку Том Барак и представители сирийских иракских властей провели переговоры о поставках нефти из Ирака в Сирию в обход Ормузского пролива. В частности, по их данным, в эпицентре внимания все тот же нефтепровод из Киркука в Ираке в порт Банияс в Сирии. Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп на встрече с премьером Ирака Али Аз-Зайди заявил о планах заключить масштабные соглашения в нефтяной сфере в течение двух недель. Международная хроника.
1: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

Книжная полка. Вы слушаете рубрику «Книжная полка» – место, где слова оживают, а истории находят своих читателей. Сегодня я расскажу о нескольких книжных новинках, которые уже появились на прилавках и могут стать вашими спутниками в летних вечерах. Василий Уткин, Станислав Гридасов. Книга Уткина «Мы тут жизнь живем». Мемориальный сборник в честь большого человека и комментатора, безвременно ушедшего из жизни. Историк спорта Станислав Гридасов, который дружил и работал с Уткиным, собрал вместе его старые газетные публикации и журнальные колонки, а также попросил людей, пересекавшихся с Василием, вспомнить, каким он парнем был. Как бывает в хороших документальных книжках, за биографией героя от репортажей из осажденного Белого дома в 93-м через громкую всенародную славу к мучительной неприкаянности в 2020-й проступает история времени. Но не только. Книга Уткина – это и размышления о вечной участи человека, которого черт догадал родиться в России с душой и талантом и итог жизни целого медийного поколения, открывавшего новые горизонты в лихие 90-е и упершегося в глухую стену в темные 20-е. Но прежде всего это книга о друге, написанная с благодарностью и болью. Дженни Кир «Ведьма Вороньего леса». Англия, 1885 год. В маленьком городке главную героиню обвиняют в убийстве, которого она не совершала. Теперь ей грозит виселица. Она решает, что сможет затеряться в большом шумном Лондоне и пытается сбежать. Констебли преследуют ее по лесу, и когда она ломает ногу, то понимает, что не сможет спастись. Внезапно на ее пути появляется мужчина, который убеждает полицейских, что главная героиня – никто иная, как его жена Луна, а значит, убийцей быть никак не может. Благодарность мистер Грейборн просит героиню притвориться его женой-затворницей. Все в округе считают Луну ведьмой, поэтому главной героине надо будет постоянно быть дома и только иногда показываться на глаза соседям. Но поместье мистера Грейборна с самого начала кажется женщине подозрительным. Вокруг него слишком много воронов, в комнате пентаграмма, а на стенах старые отметины. Главная героиня уже не уверена, действительно ли избежала опасности, согласившись на предложение хозяина, и пытается выяснить, куда на самом деле пропала Луна Грейборн. Клэр Свинарски, «Леди похоронного бюро». Cozy Mystery – жанр, который сейчас читают все, кто устал от жестких триллеров, но все еще хочет эмоций. Пока одни читают дарк-романы и триллеры о маньяках, другие массово возвращаются к Cozy Fiction – книгам, которые дают ощущение тепла, безопасности и человечности. Именно поэтому романы о маленьких городках, семейных тайнах, еде и сообществе сейчас так активно завоевывают BookTok и книжные инстаграм-блоги. Леди похоронного бюро Клэр Свинарски – именно такая история. Здесь есть семейная драма, романтическая линия, кризис взросления и атмосфера маленького американского городка, где все знают друг друга. Но главное – это ощущение эмоционального уюта, которое эта книга оставляет после себя. Это тот тип романа, который читают в кафе, в метро по дороге домой или вечером под пледом, когда хочется немного выдохнуть от реальности, но не потерять ощущение жизни. Такой была сегодняшняя книжная полка. Читайте, открывайте новые имена, и пусть каждая книга станет для вас окном в другой мир. До встречи в следующем выпуске, и пусть ваша неделя будет наполнена хорошими историями. Книжная полка. Просто музыка на 102.2 FM. Эрик Сати, «Гносиен номер один». Эрик Сати был одним из самых необычных французских композиторов конца XIX века. Он не любил громких слов, избегал привычных музыкальных правил и создавал произведения, которые сегодня звучат удивительно современно. «Гносиен номер один» появилась около 1890 года. Даже само название остается загадкой. Одни считают, что оно связано с древнегреческим городом Кнос, другие уверены, что Сати просто придумал новое слово, оставив каждому слушателю возможность найти в нем собственный смысл. В этой музыке почти нет внешней драматургии. Здесь нет стремительного развития, эффектных кульминаций или желания удивить виртуозностью. Вместо этого неспешный разговор с самим собой. Каждая нота словно зависает в воздухе, позволяя тишине стать такой же важной частью произведения,
как и сама мелодия. Не случайно «Гнусия номер один» часто звучит в кино. Ее можно услышать в драматических и философских фильмах, где слова уже не способны передать чувства, а музыка говорит намного точнее. Есть произведения, которые хочется слушать в дороге, есть те, что сопровождают праздники, а музыка Эрика Сати словно создана для редких минут, когда не нужно никуда спешить, когда можно остановиться, посмотреть в окно, вспомнить кого-то важного или просто побыть наедине с собой. Возможно, именно поэтому спустя более 130 лет «Гнусиен номер один» продолжает трогать сердца слушателей по всему миру. Она ничего не навязывает, она лишь оставляет пространство для собственных мыслей. Эрик Сати, «Гнусиен номер один». Просто музыка.

0: Мобильный подход к креативным новостям. Информационная служба 102.2 FM. Садуи Душанбе.
1: Здравствуйте, у микрофона Тимур Бандишоев. Главные новости к этому часу. 17 июля президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, провел встречу с кадрами, представленными к назначению на руководящие должности в министерствах и ведомствах, курирующих сферы банковской деятельности, образования, науки, транспорта, энергетики, таможенного дела и пенсионного обеспечения. Кадровые изменения также произведены в ряде учреждений среднего профессионального и высшего образования Министерства образования и науки Республики Таджикистан. На руководящие должности в этих образовательных учреждениях назначены молодые специалисты, имеющие значительные достижения в научной и педагогической деятельности. В ходе встречи лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, на конкретных примерах проанализировал уровень и качество образования в учреждениях Министерства образования и науки, дал конкретные поручения по повышению качества обучения, подготовке молодых специалистов, а также устранению недостатков, связанных с нехваткой педагогических кадров и специалистов, отвечающих современным требованиям. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, напутствовал назначенных на новые должности руководителей на верное и преданное служение Родине и народу Таджикистана, на добросовестное и честное исполнение своих служебных обязанностей. Указом президента Республики Таджикистан Гулом Зодази Юрачо Гулом Али назначен заместителем председателя Национального банка Таджикистана. Постановлением правительства Республики Таджикистан Иброхим Зода Илхомудин Раджабали освобожден от должности ректора Межгосударственного высшего образовательного учреждения Российско-Таджикский Славянский университет в связи с переходом на другую работу. Постановлением правительства Республики Таджикистан Дуст Зода Хамрохон Джума освобожден от должности директора Государственного учреждения Национальный центр переводов при Комитете по языку и терминологии при правительстве Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу. Постановлением правительства Республики Таджикистан Нуридин Зода Сайджамулидин Хайдар освобожден от должности директора Государственного образовательного учреждения Президентская школа для одаренных учащихся в городе Кулябе в связи с переходом на другую работу. Постановлением правительства Республики Таджикистан Джалолзода Фирдавс Махмадмурод освобожден от должности заместителя директора Агентства социального страхования и пенсий при правительстве Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу. Постановлением правительства Республики Таджикистан Ибрагимзода Ильхомудин Раджабали назначен заместителем министра образования и науки Республики Таджикистан. Постановлением правительства Республики Таджикистан Йокубзода Сугроб назначен заместителем министра транспорта Республики Таджикистан. Постановлением правительства Республики Таджикистан Яхьёзода Парвиз Джамол назначен заместителем министра энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан. Постановлением правительства Республики Таджикистан Давладзода Азизулло Нусратулло назначен заместителем начальника таможенной службы при правительстве Республики Таджикистан. Постановлением правительства Республики Таджикистан Рахмонзода Рамазон Зикирулло назначен директором государственного учреждения Институт изучения ледников и криосферы Национальной академии наук Таджикистан. Постановлением правительства Республики Таджикистан Золотухин Алексей Валерьевич назначен ректором Межгосударственного высшего образовательного учреждения Российско-Таджикский Славянский университет. Постановлением правительства Республики Таджикистан Фарухджони Саиджафар назначен директором Государственного образовательного учреждения Президентская школа для одаренных учащихся в городе Кулябе. Постановлением правительства Республики Таджикистан Давладзода Зафар Ширали назначен директором Государственного образовательного учреждения Президентская школа для одаренных учащихся в районе Тимур-Малик Хатлонской области. Постановлением правительства Республики Таджикистан Нуридинзода Сайджамулидин Хайдар назначен директором Государственного образовательного учреждения Президентская школа для одаренных учащихся в Бальжуванском районе Хатлонской области. Постановлением правительства Республики Таджикистан Абдурахмонзода Шавали Ахмад назначен заместителем директора Агентства социального страхования и пенсий при правительстве Республики Таджикистан. Постановлением правительства Республики Таджикистан Хутамзода Каримхон Давлатали назначен заместителем председателя правления Государственного унитарного предприятия Промышленно-экспортный банк Таджикистана Сануат Содиротбонг. Распоряжением президента Республики Таджикистан Мукаддас Зода Фирдавс Мукаддас освобожден от должности заместителя начальника управления стратегического планирования и реформ исполнительного аппарата президента Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу. Это были главные новости к этому часу.
0: Вашу информацию вы можете отправлять на электронную почту sadopress@gmail.com или по телефону 227-74-77. Мы готовы к сотрудничеству.
2: Ойо, дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
3: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
4: О, вот это другое дело.
5: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
6: Шумо сулфа шудед, шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол, сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. Худи оне ки сулфа набуд. Хоҳед ки сулфа бартараф шавад дарҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.
7: I've been going under, like snowflakes that's been frozen to the ground.

В эфире рубрика «Футбольный мундиаль», и сегодня говорим о главном футбольном событии планеты – чемпионате мира 2026. Этот мундиаль уже вошел в историю еще до финального свистка. Впервые чемпионат мира проходит сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике. Победители чемпионата мира 2026 первыми в истории футбола получат уникальную награду, сообщает пресс-служба Международной федерации футбола. Впервые на турнире под эгидой FIFA будут вручены чемпионские перстни. Эта традиция принята в американских спортивных лигах, а чемпионат мира 26 проходит в США, Канаде и Мексике. Каждое кольцо будет выпущено ограниченным тиражом, всего 2026 экземпляров с индивидуальными номерами, что является отсылкой к 2026 году проведения турнира. Из них 30 перстней будут вручены футболистам и тренерам команды-победительницы, а оставшиеся 1996 поступят в продажу по всему миру в качестве официального лицензионного товара FIFA. На одной стороне кольца изображен кубок чемпионата мира по футболу, а на другую будет нанесен логотип команды-победителя. Каждое кольцо будет пронумеровано, подогнано по размеру и снабжено сертификатом подлинности. Сразу после окончания финала капитан и главный тренер команды-победителя получат временные кольца для чествования. Затем все 30 чемпионских колец будут изготовлены по индивидуальному заказу. Официальная церемония вручения состоится по готовности. В финале чемпионата мира 2026 сыграет сборные Испании и Аргентины. Встреча пройдет 19 июля на арене в Нью-Джерси. Президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что не поедет в США на финал чемпионата мира по футболу из опасения принести неудачу аргентинской команде, сообщает Эль Универсаль. Милей намерен смотреть матчи своей резиденции в городе Оливус, поскольку делал так на протяжении всего турнира, и сборная Аргентины одержала 7 побед подряд. «Я продолжу смотреть матчи из Оливуса, как с первого дня. Да, это примета. Также я теперь постоянно ношу куртку, потому что снял ее во время матча со Швейцарией, и нам забили гол. Я надел обратно и больше не снимаю», – заявил Милей. Как поясняет Эль Универсаль, в Аргентине распространено мнение, что присутствие первого лица страны приносит неудачу национальной сборной. Суеверие восходит к чемпионату мира 90-го года в Италии, когда президент Карлос Менем встретился со сборной Аргентины незадолго до того, как она потерпела сенсационное поражение в дебютном матче турнира против Камеруна. Американский певец Пост Мэлоун будет хедлайнером церемонии закрытия чемпионата мира по футболу. Об этом информирует пресс-служба FIFA. Ранее стало известно, что в перерыве титульного поединка впервые в истории Мундиаля состоится шоу с участием таких известных исполнителей, как Джастин Бибер, BTS, Шакира и Мадонна. Кто поднимет над головой главный футбольный трофей планеты, узнаем совсем скоро. С вами была рубрика «Футбольный мундиаль». Следите за чемпионатом мира вместе с нами и оставайтесь на волне спорта.

Мировой хит на 102 и 2 FM. Крис Айзек. Can't help falling in love. Некоторые песни не просто звучат, они остаются в сердцах на всю жизнь. Романтическая баллада «Can't Help Falling in Love» впервые прозвучала в 1961 году в исполнении легендарного Элвиса Пресли. Сегодня мы услышим ее в исполнении не менее талантливого Криса Айзека.

0: В эфире информационная служба «Радио Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Международная хроника. Каждый новый пакет помощи Киеву – это не поддержка Украины, а кража средств из карманов европейских налогоплательщиков. Такое мнение выразил РИА Новости турецкий эксперт по внешнеполитическим вопросам Инанч Санджак, комментируя решение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен выделить Украине дополнительное финансирование. ЕК объявила в среду о подписании с Украиной соглашения о партнерстве в оборонной промышленности и об использовании до 10 миллиардов евро для закупок и совместного производства, особенно в секторах беспилотников и ракет. Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, которая посетила Киев 15 июля, заявила, что такое решение позволит наладить более тесное сотрудничество оборонных предприятий и совместных предприятий Европы и Украины. Эксперт отметил, что подобная политика усиливает финансовую нагрузку на европейских налогоплательщиков и вызывает все больше вопросов относительно прозрачности распределения средств. По его мнению, выделение новых пакетов помощи происходит без должного учета интересов граждан стран ЕС, которые фактически оплачивают эти решения. Санджак выразил мнение, что инициатива фон дер Ляйен означает дальнейшее перераспределение денег европейских налогоплательщиков в пользу Киева. По его оценке, продолжение такой политики способно усилить разногласия внутри Евросоюза и повысить уровень общественной критики в отношении руководства европейских институтов. Бывшая канцлер Германии Ангела Меркель, находясь на тот момент во главе немецкого правительства, была против переизбрания Дональда Трампа на пост президента США в 2020 году, следует из опубликованного доклада американской разведки, с которым ознакомилась РИА Новости. Подчеркивается, что причиной такого настроя якобы были персональные конфликты между Меркель и Трампом. Кроме того, согласно изложенной в докладе информации, другие иностранные действующие лица также имели личные предпочтения по исходу президентских выборов 2020 года.

Падение котировок акций чипмейкеров потянуло вниз фондовые индексы, несмотря на позитивный стат-данный и успешный старт сезона корпоративной отчетности. Индикатор PHLX Semiconductor, отражающий динамику котировок 30 крупнейших представителей полупроводникового сектора с листингом в США, опустился на 4,3%. ADR Taiwan Semiconductor Manufacturing Company подешевели на 2,3%, хотя тайваньская компания, являющаяся ведущим мировым производителем чипов на заказ, опубликовала сильную отчетность за второй квартал и дала хороший годовой прогноз. Трейдеры с осторожностью восприняли информацию о планах существенного увеличения капиталовложений компании, так как ее свободный денежный поток последовательно снижается, поскольку капитальные расходы растут быстрее, чем операционный денежный поток, отмечает Investing.com. Акции Nvidia Corporation подешевели на 2,4%, Broadcom Incorporated на 5%, Advanced Micro Devices Incorporated на 5,3%, Micron Technology на 5,7%, Intel Corporation на 5,8%, Western Digital на 9,2%, Seagate Technology на 10%. Рыночная стоимость Alphabet Incorporated снизилась на 4,4% на информацию агентства Bloomberg о том, что компания отложила выпуск новой версии своей флагманской ИИ-модели Gemini 3.5 Pro, поскольку она не достигла целевых показателей по ряду характеристик. Бумаги SpaceX подешевели на 3,1%. Их стоимость на закрытие рынка впервые была ниже цены IPO. Стат-данные, опубликованные в четверг, показали увеличение розничных продаж в США и неожиданное снижение числа новых заявок на пособия по безработице. Розничные продажи в июне выросли на 0,2% относительно предыдущего месяца, сообщило Министерство торговли. Результат совпал со средним прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics. В мае, согласно пересмотренным данным, розничные продажи повысились на 1%, а не на 0,9%, как было объявлено ранее. Количество американцев, обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 8 тысяч до 208 тысяч, говорится в отчете Министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, недели ранее показатель составил 216 тысяч, а не 215, как сообщалось прежде. Эксперты в среднем ожидали увеличения числа новых заявок до 217 тысяч. Акции United Health Group Incorporated подорожали на 1,2% по итогам торгов. Капитализация Abbott Laboratories подскочила на 10,7%. Чистая прибыль производителя лекарственных препаратов и медицинского оборудования в минувшем квартале упала вдвое, однако его выручка выросла на 13%, оказавшись лучше ожиданий рынка. Стоимость акций банка US Bank Corp, зафиксировавшего рекордную квартальную выручку, поднялась на 1,6%. В целом сезон отчетности за второй квартал пока является довольно позитивным. На данный момент отчеты публиковали 40 компаний S&P 500, и результаты 87% из них оказались лучше прогнозов Уолл-стрит, отмечает CNBC. GE Aerospace, бывшее аэрокосмическое подразделение General Electric Co., также показала сильные результаты во втором квартале, однако ее бумаги потеряли в цене 4,1%. Акции United Airlines подешевели на 1,8%. Авиакомпания сократила чистую прибыль в минувшем квартале из-за существенного роста топливных расходов в результате ближневосточного конфликта. Dow Jones Industrial Average, по данным на закрытие рынка в четверг, опустился на 0,2%. Значение Standard Poor's 500 уменьшилось на 0,51%. Индекс NASDAQ Composite снизился на 1,47%. Находящийся с визитом в США премьер-министр Ирака Али Аз-Зайди встретился в четверг в Хьюстоне с представителями американских нефтяных и нефтесервисных компаний, передают Аль-Джазира со ссылкой на канцелярию иракского премьера. В свою очередь, The Wall Street Journal пишет, что Аз-Зайди посетил в четверг штаб-квартиру «Шеврон» в Хьюстоне. По данным издания, уже в пятницу «Шеврон» намерена подписать предварительные соглашения об инвестициях в два иракских нефтяных месторождения и присоединиться к консорциуму инвесторов, изучающих возможность строительства трубопровода для соединения иракского нефтяного региона с сирийским побережьем. «Шеврон» обсуждает инвестиции в два крупных иракских нефтяных месторождения «Западная Курна-2» и «Насирия», поясняет газета. По словам представителя «Шеврона», один из вариантов, рассматриваемых консорциумом, восстановление
расширение трубопровода от Киркука на севере Ирака до сирийского средиземноморского порта Баниас, который не функционировал более 20 лет и был поврежден во время вторжения США в Ирак в 2003 году. Консорциум планирует провести технические исследования, чтобы определить, строить ли новый трубопровод или модернизировать существующую инфраструктуру. Представитель добавил, что компания ведет переговоры с иракским правительством от 12 до 18

0: 6 месяцев, и до завершения сделок еще далеко. Ирак, как и другие нефтедобывающие страны Ближнего Востока, ищут альтернативные маршруты поставок в обход Ормузского пролива на фоне продолжающегося конфликта США и Ирана. Как сообщалось, на этой неделе посол США в Турции, спецпосланник США по Сирии и Ираку Том Барак и представители сирийских иракских властей провели переговоры о поставках нефти из Ирака в Сирию в обход Ормузского пролива. В частности, по их данным, в эпицентре внимания все тот же нефтепровод из Киркука в Ираке в порт Баниас в Сирии. Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп на встрече с премьером Ирака Али Аз-Зайди заявил о планах заключить масштабные соглашения в нефтяной сфере в течение 2 недель. Международная хроника.
1: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

Хит-парад на 102.2 FM. Это хит-парад на 102.2 FM. Здесь вы можете услышать самые любимые новинки. Но самое главное, хит-парад составляется на основе ваших заявок. Поэтому звоните, оставляйте свои заявки. Телефоны в студии 227-61-52, 227-61-72. Также вы можете отправлять сообщения на наш телеграм-канал и вайбер по номеру 800-110-122. Мы ждем, а пока вот она, десятка лучших песен на данный момент, на ваш взгляд. 10-е место. Эйден.

0: оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба буфтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
1: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: шудед шуморо нороҳат мекунад шарбати брамисол сулфаро раф нафаскаширо озод хушкии гулуро бартараф мекунад худи оне ки сулфа набуд хоҳед ки сулфа бартараф шавад дар ҳол ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол
3: ҳамсадуи дил меҷӯеду фориғ аз ташвишҳои рӯзгор буда мехоҳед мушкил нест мавҷи радиои садои душанберо пайгир бошед